0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM.
1: Jam.
2: Jam. Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пиц.

0: чеке, надо подкрепиться, жака жука пицца.
1: Спросят, что слушаете? Скажи Jam FM.
2: Что слушаете?
1: Jam FM.
3: Jam FM.
1: Jam.

0: Тебе захочется контролировать каждую деталь.
1: Стрелец, не откладывай выбор. Сегодня ты поймешь, какой путь подходит именно тебе.
0: Козерог, говори о своих идеях и достижениях открыто.
1: Водолей, не оставляй планы только в голове. Переходи к действиям.
0: Рыбам, тебя ждут удачные решения и хорошие новости.

0: Где пробки?
1: 7 часов 46 минут в Екатеринбурге. В центре города плюс 7 градусов. 3 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Рассказываю, где находятся затруднения. Восточная улица от Куйбышева до улицы Малышева. Потратим 5 минут. 6 на Амундсена от Бардина до Волгоградской. Столько же на Бебеля от Пехотинцев до Автомагистральной. 13 минут поставим на Верхотурском проезде Космонавтов от ЕКАДа до ЖД Эстакады. Ну а самое большое затруднение 22 минуты сейчас находится на Большакова от 8 марта до Московской улицы.

0: 7 часов 50 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 7 градусов. Ну, вот и все, это хочется сказать. Спросишь, что, а я тебе отвечу. Закончилась серия летних игр, начинается серия осенних игр.
1: Классно.
0: Сегодня 1 сентября, и у нас совсем скоро в нашей игрушке «Три в ряд» появятся первые осенние участники. Возможно, кстати, это будете именно вы. Разыграем мы сегодня пригласительные на вечеринку «Вечно молодой» категория 18+.
1: Чтобы поучаствовать в нашей осенней игрушке, нужно прямо сейчас отправить смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7 932 020 102 и 5. Мы с тобой свяжемся и с удовольствием поиграем. Все, ты будешь в игре «Три в ряд» с нами на Jam FM.

0: 8 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 7 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джим ФМ, АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Джим ФМ.
2: Доброе утро. В России сегодня начинается новый учебный год. По данным Минпросвещения, около 17,5 миллионов детей, включая 1,5 миллиона первоклассников, сядут за парты 1 сентября. Сегодня в Свердловской области вступает в силу закон, ограничивающий время продажи алкоголя на 2 часа. Спиртное нельзя будет продавать с 10 вечера до 9 утра. Кроме того, сегодня в регионе действует сухой закон в связи с Днем знаний, сообщает УТВ. Школьные линейки в Свердловской области 1 сентября будут проводиться внутри зданий. Такую рекомендацию для образовательных учреждений выпустило региональное министерство образования. При этом все запланированные мероприятия ко Дню знаний пройдут в штатном режиме. В школах предусмотрен порядок действий на случай нештатных ситуаций, в том числе при объявлении режима опасности БПЛА. При необходимости ученики и сотрудники школ будут оперативно направлены в предусмотренные для этого безопасные укрытия, сообщили агентству «Новый день» в мэрии. В результате атаки беспилотников на Екатеринбург 31 августа были повреждены 3 многоквартирных дома. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Жертв нет, но по данным Минздрава пострадали 4 человека. 2 получили ранения осколками стекол. Еще 2 человека обратились к врачам с признаками отравления дымом. Из повреждений в домах в основном выбитые стекла, цитирует СМИ губернатора. Глава области пообещал, что пострадавшие дома будут восстановлены в кратчайшие сроки. В Россию с острова Корфу прибыла десница святителя Спиридона Тримифунтского. В Екатеринбург ее привезут 11 сентября. Она будет находиться в храме на Крови до полудня 13 сентября. Затем ковчег направится во Владимир, пишет «Комсомольская правда». В Свердловской области в августе расписались более 5000 пар. Август – традиционная пора свадеб. В народном календаре этот месяц носит название «свадебник». Издревле считалось, что союзы, заключенные в эту пору, получают благословение самой природы, сообщили в управлении ЗАГС по Свердловской области. Самыми популярными датами для регистрации брака стали 7, 8, 14 и 26 августа. Больше всего свадеб было сыграно 28 числа. Таиланд сокращает срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Новые правила начнут действовать с 15 сентября. Иностранцы также смогут въезжать в страну через наземную границу не более 2 раз в год. Доллар на вторник 86,38, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 7 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 10, плюс 12 градусов.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу продолжается.
7: Утренняя гимнастика.
1: Джем-ФМ.

0: 8 часов 9 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. Прямо сейчас начинается игра «Три в ряд» в утренней джимнастике. Разыгрываем пару пригласительных на вечеринку «Вечно молодой» категории 18+. Этой игрой мы начинаем серию осенних игр в утренней джимнастике. За приз поборется у нас Валентина, она из города Ревда, работает юристом, но сегодня взяла выходной, потому что у нее очень важное мероприятие. Она ведет пятиклассников в школу. Доброе утро, Валь!
1: Доброе утро, мир. Доброе утро, Джон.
0: Поздравляем тебя с твоим праздником семейным, с пятиклассницей. У тебя, кстати, мальчик или девочка?
1: У меня мальчик пятиклассник, и девочка уже уехала в садик. Она еще в школу не идет, но тоже радуется с нами. Бантики утром завязали.
0: Ну, конечно, наверное, потом еще после школьного первого дня будет какая-то там, не знаю, развлекательная программа, торт.
2: Тусовочка.
0: Может быть, в какой-то фастфуд пойдете, пиццу закажете. Ну, как это обычно бывает. Наверное, что-то все равно запланировано, да, у тебя, Валь?
1: Что-нибудь обязательно придумаем, еще точного плана нет, будем действовать по ситуации.
0: Ну, как настроение у тебя, у пятиклассника твоего? Вы уже доехали до школы или еще едете только?
1: Мы едем, но мы вот ради такого дела, раз мы дозвонились к вам на радио, решили остановиться и поболтать.
0: Вот это правильно. Классно. Всем водителям всегда говорим, да, не за рулем и не разговариваем. Остановились, аварийку включили, поиграли буквально 5 минут и поехали дальше. Все очень правильно. Так, ну что, Валь, перед тем, как начнем играть, давай послушай правила. Естественно, тебе желаем удачи. Поэтому, Рита, давай, все, что знаешь.
2: Прямо сейчас, Валя, для тебя мы включим 3 отрывочка из разных песен, и твоя задача — угадать всех 3 исполнителей этих песен. Угадаешь — заберешь приз. Но если не справишься, то уже приз будем разыгрывать в нашем мессенджере «Макс».
0: Я думаю, у тебя все получится. Ну что, готова?
1: Готова.
0: Сегодня у нас тематическая подборка, все-таки 1 сентября. Итак, слушай внимательно сначала 3 исполнителей, а потом твои варианты ответов. Поехали. Поехали.

0: Ну все, прозвучали вот такие у нас школьные музыкальные сегодня загадки. Есть варианты, кого вспомнила?
1: Первая группа — это Hi-Fi.
0: Абсолютно верно.
1: Вторая, мне кажется, что это Татьяна Овсиенко.
0: Это правильно! Ну и последняя.
1: Ну вот, а третья, представляете, из головы вылетела, и ребенок даже не может мне подсказать, он такого не знает.
0: Ничего страшного. Все еще впереди будут выпускные, это же обычно...
1: Может быть, вы мне подскажете все 1 сентября.
0: Ну, мы, конечно, попробуем подсказать. Название состоит из двух слов.
2: Романтичное.
0: Романтичное, красивое, да. Вообще, на самом деле, действительно, это тот случай, когда песню многие знают, слышали как минимум, а вот кто поет, не особо знает этих исполнителей. Редкие исполнители. Не часто можно их услышать, но тем не менее.
2: Клип такой классный, много там девчонок.
1: Классный, да.
0: Помнишь, да, видеоклип? Там, по-моему, снимается из группы, как девочка-то? Скажи мне.
2: Настя Макаревич?
0: Настя Макаревич, да, по-моему, там снимается.
1: Могу спеть.
0: Спеть? Ну, нам все-таки надо.
2: К сожалению, это не поможет.
0: Название, да. Такая романтичная.
1: Школьные истории, может быть.
0: Какая?
1: Нет,
0: какая?
2: Какие-то другие.
0: Другие, вот истории, там слово есть. А вот
2: да.
0: Первое,
2: давай,
0: романтичное
2: такое название.
0: Давай, давай,
2: это уже очень близко,
0: название.
2: Уже
0: горячо. Заменяем школьное.
1: Любовные истории.
0: Да, да, да, умничка.
2: Ну,
0: слушай,
1: да,
0: любовные истории, так называется музыкальный коллектив, который исполняет эту песню.
1: Итак, я наугад.
0: Ну, ты не наугад, ты все-таки с нашей небольшой помощью, но все-таки ты справилась.
1: Спасибо.
0: Мы, знаешь, мы тебя как на экзамене подтянули немножечко.
2: Ну, в честь 1 сентября.
0: Да, в честь 1 сентября тебе ставим, конечно же, зачет.
2: Пятерка тебе.
0: Пятерка большая, да, уже в твоем дневнике. Ну и, конечно, призы и подарки тебе с удовольствием вручаем. Мама, молодец, так можешь сыну и сказать. Свой экзамен сдала, теперь пускай сын учится тоже на пятерке. Но у нас еще не просто пятерки, у нас еще призы вручаются, поэтому ты получаешь пару пригласительных на тусовку вечно молодой. Тебя ждут все хиты 90-х, нулевых. За одну ночь встречаемся уже 5 сентября в концерт-холле «Свобода», категория 18+.
1: Круто!

0: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
1: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Джем ФМ. Где пробки?
3: 8 часов 19 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов, 3 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 6 минут сейчас на Московской от Объездной до Волгоградской, 7 минут потратим на Сибирском тракте от Буторина до Базового переулка, 9 Рижский переулок от Московского до 8 марта, 10 Титова от Братской до Рижского переулка и самое большое затруднение Верхотурский проезд Космонавтов. От ИКАДа до ЖД эстакады потратим 12 минут.

0: 8:23 в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. Всем доброе осеннее утро. Как-то непривычно звучит. 1 сентября на календаре. Всем доброе утро, особенно все, кто отправляется в школу, учителя, дети, родители. Вас поздравляем с этим событием. Ну и тему, конечно, мы сегодня решили взять про 1 сентября, пообсуждать, что для тебя самое сложное 1 сентября. Неважно ведь, что... все, точнее, думают, что детям только сложно, но на самом деле, если разобраться, родителям, мне кажется, еще сложнее. Это только собрать ребенка, с чего стоит, в эту самую школу. Плюс у человека же еще работа, вот как-то надо совместить.
1: Разорваться как-то надо.
0: Вот, совместить. Вот сегодня нам уже звонили, да, в игрушку «Три в ряд», сказали, что везут ребенка в школу, а чтобы на линейку попасть, взяли отгул на работе.
1: Ну да, как?
0: А если руководство скажет, не дадим тебе отгул, или ты просто очень нужен в это время на работе, вот как быть в таких случаях?
1: Договариваться с кем-то.
0: Выручают бабушки, дедушки. Я про себя даже помню, у нас иногда были такие случаи, вот у нас хорошо есть бабушки, дедушки, а еще и старшая, которая тоже может, в принципе, младшую
1: подхватить.
0: Сейчас уже, да, подхватить, отправить на линейки. Но это самое, наверное, сложное, самое яркое событие, это все-таки первый класс, потому что я помню, что первым отправляли в первый класс, что вторую, конечно, пытались вместе присутствовать, прийти, напутствие, все эти все большие глаза, интересно, что у тебя за коллеги в классе, в принципе, эти все новенькие, чистые эти учебники, все это яркие, красивые рюкзачки, ну, вообще, в принципе, само знакомство школы, реакции ребенка, потом вот это семейное торжество. Это все нужно организовать, на все это нужно время, которого категорически не хватает. Это я про себя сейчас говорю, и всегда как-то приходится, конечно, выкручиваться. Хорошо, когда руководство идет тебе навстречу, дадут либо отгул тебе, либо возможность задержаться хотя бы там на полдня. Тогда уже, конечно, как-то попроще и поинтереснее становится. У тебя, Рит, какие сложности возникают? Возникали, может быть, ты друзей, знакомых отправляли?
1: Вообще, 1 сентября это такой насыщенный день.
0: Это правда.
1: У меня, например, приехали родственники, мама, племянница, и мы хотели бы куда-нибудь в ресторанчик бы куда-нибудь забуриться, а оказывается, 1 сентября такая мощная ажиотация, даже какие-то взрослые рестораны туда не попасть никак. В общем, сегодня мы решили пропустить. Хотя хотелось, хотя вот под этот вайб, даже когда у тебя нет детей-школьников, все равно хочется немножко попасть, немножко под эту волну, потому что, ну, все равно такое праздничное настроение, согласись, все идут с этими подсолнухами, с букетами, и тебе тоже хочется немножко праздничку урвать.
0: Ты, Рит, у нас такая миниатюрная, что, мне кажется, если тебе надеть школьную форму, большие бантики, дать гладиолусы, ты сканаешь вообще там за пятиклассницу.
1: Легко.
0: Ну, это же здорово.
1: Неплохо, да. Еще, кстати, однажды моя подруга, актриса, она не могла присутствовать на линейке своего школьника, своего сына. Им пришлось идти мне, и это было очень забавно. Я ничего не понимала, первый раз была в этой школе, он мне все показывал, и я такая стояла вообще, такие родители постарше, и я такая, как будто бы старшая сестра, стою такая в сторонке, ничего не понимаю. В общем, было очень забавно.
0: Да, ну, в общем, мы сегодня решили поговорить с тобой про трудности 1 сентября. Что для тебя самое сложное? Кому-то просто встать сложно, перестроить свой график.
1: Конечно.
0: Ну, то есть ты вставал все, например, в 11, в 10 часов, а ребенка разбудить, представляешь?
1: А вот еще для нас бутербродики такая... надо приготовить. Все это опять начинается.
0: Ну,
1: завтраки.
0: Мало того, форму нагладить, там, я не знаю, все эти бантики накрутить, что там, прическу
1: брюки
0: сделать.
1: Брюки почистить, обувь почистить.
0: В общем, там целый квест, да. И некоторые там начинают с полуночи или там с вечера все это начинают уже готовить. В общем, у тебя конкретно какие трудности, что для тебя самое сложное 1 сентября. Присылай нам свои сообщения, поговорим об этом. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, наш мессенджер Макс неизменный, там же находится наш канал Jam.fm, подписывайся, получай уведомления, и темы там также уже выложены, сообщения туда тоже идут, либо в группу ВК, пиши прямо на стене, там также есть уже сообщения. Почитаем, заодно из сообщений по традиции вручим приз. Здорово же, 1 сентября с подарками. Всем доброе утро!
2: Все

0: половине девятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов. На Jam.fm прямо сейчас яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер «Ханчи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Американский звездный стилист Роб Зангарди, который известен своим сотрудничеством с певицами Дженнифер Лопес и Рианой, назвал самую модную верхнюю одежду на осень.
0: Плащ?
1: Сейчас все по порядку.
0: Давай.
1: В первую очередь в новом сезоне стоит присмотреться к пальто-бушлату. Вот,
0: но оно
1: вот
0: же намокает.
1: Намокает, но оно тепленькое.
0: Но оно так запахивается еще.
1: Да, но оно классное, стильное, и не обязательно в дождь его надевать. Ну или с зонтиком.
0: Морячки.
1: Да.
0: Сразу почему-то мне
1: это в том числе. Это одна из тех вещей, которая никогда по-настоящему не выйдет из моды. Но эта осень, она гораздо более современно выглядит. Новые модели объемные, скульптурные, с округлыми формами, строгими воротниками и разной длиной. Кроме того, в тренде окажутся как раз двубортные пальто и плащи с ремнями на талии, именно с акцентным ремнем.
0: Угу.
1: Такие силуэты визуально корректируют пропорции, придают образу элегантность. Из интересненького и даже веселенького пальто, дополненное мехом из лисицы. Это что-то такое ретро, но это очень популярно.
0: Натуральный мех лисицы?
1: Не обязательно натуральный, можно искусственный.
0: Причем... Именно рыжий, да, вот этот?
1: Можно рыжий, есть мех норочки тоже, тоже имитация.
0: Угу.
1: Причем это появляется везде, на каких-то спортивных костюмах, на каких-то парках. Это очень необычно, необычное сочетание. Причем такие всякие изделия с мехом носят поверх спортивных костюмов. То есть комбинируют все, что только можно. Очень
0: спортивные
1: забавно.
0: Спортивные костюмы, жилетку сверху.
1: Да, но это с мехом. Для тех, кто хочет повеселиться.
0: Ну, такое необычное, на самом деле, модное. Ну, то, что ты перечислила, в принципе, это все довольно тепло.
1: По-осеннему.
0: По-осеннему, да. Но я бы добавил, что это сухая осень все-таки. Хочется что-то еще более такое...
1: Ну, плащ, почему?
0: Для меня, да, что-то осеннее, это какое-то там куртка, не знаю, балонь почему-то, вот такая какая-то вещь.
1: Дождевик?
0: Ну, дождевик вряд ли. Зонтик. У меня много зонтиков. Вот. Ну, делаем выводы. Если собираемся быть в тренде, бушлат откапываем.
1: Мех лисы.
0: Мех лисы плюс приталенное пальто.
1: Да. Все правильно. Молодец, запомнил хорошо.
0: Такая красота. Главное, ноги, чтобы не промочили. Всем доброе утро.
2: Реклама. Хончи автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Медицинский центр Шанс». Сейчас за окном плюс 8 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 14, плюс 16 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 7 градусов. В Полесском Возбесте плюс 8. В Туринске плюс 9 градусов.
2: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
3: Медицинский центр «Шанс».
2: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
3: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: 8 часов 39 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. Всем доброе утро, всех с 1 сентября, всех с первым учебным днем. Особенно поздравляем первоклашек. Тема у нас сегодня тоже школьная, обсуждаем мы, что для тебя самое сложное 1 сентября. Делись своими историями в нашем мессенджере Макс, плюс 7 932 020 102 и 5, там же находится наш канал и группа ВК. Ну, не обязательно, что у тебя первый класс, да? Это может быть третий, пятый, седьмой, еще непонятно кому сложнее на самом деле. Почитаем сообщения, которые нам пришли, и будем разбираться вместе.
1: Галя пишет: «Я родитель, и самое сложное для меня — это снова идти в школу, научиться игнорировать СМС во время работы. Когда мама-декретчица начинает обсуждать подарки и цвет чего-нибудь. Ой, это же совсем невозможно. А главное, в конце концов, ими уже принято какое-то решение. Можно я не пойду в школу? Хорошего дня и прекрасной осени».
0: Слушай, ты сейчас такую тему затронул, действительно, вот эти родительские чатики, это же просто караул.

0: терпимее относитесь друг к другу.
1: О, обязательно, уважаю.
0: Детей в школу водила тогда, или для тебя это обычный день?
2: Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
3: У тебя есть утренняя джимнастика?
4: На 102.5 FM.

0: половине десятого в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов. Яркие заголовки прямо сейчас в утренней гимнастике. Маргарита, слушаем тебя очень внимательно. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Вебеля 33.
1: В Екатеринбурге с 10 по 14 сентября пройдет 13-й международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». В этом году организаторы отобрали как раз еще символично 13 спектаклей из России, Беларуси, Китая и Замбии. Фестивальные показы пройдут на площадках Екатеринбургского театра кукол, конечно, театра юного зрителя, дома актера, Колизея и Коляда театра. Тема фестиваля звучит так: «Театр кукол. Новые смыслы». Но действительно, театр кукол постоянно трансформируется, выходит за рамки. Екатеринбургский театр кукол представит два спектакля. Это «Повесть о собаке» по рассказам Бориса Рябинина и «Зойкину квартиру», которая в этом году получила «Золотую маску». Здорово. Стоит обязательно посмотреть. Победители фестиваля определят члены жюри, в состав которого вошли представители, конечно, театральной индустрии, критики, художники, педагоги, драматурги. Председатель жюри очень известный человек, это помощник художественного руководителя МХТ имени Чехова Павел Рубин.

0: Сегодня вот ты один из лучших российских театральных критиков. Лауреаты получат статуэтки в виде миниатюрной версии куклы Петрушка, которая и является символом фестиваля.
1: Я хочу сказать, что если некоторые думают, что кукольный театр только для детей, совершенно нет. Там есть совершенно взрослые спектакли для взрослых, со взрослой драматургией, с переживаниями, поэтому интересно сходить. А есть еще такие симбиоз, когда куклы и люди участвуют.
0: Это тоже интересно. Сейчас и есть такой синтез театров. Угу. Плюс Зойкина квартира — это абсолютно взрослый спектакль. Поэтому обязательно сходите, он отмечен такой высокой наградой, ну, самой высокой театральной наградой.
1: Да, и очень интересно как раз с точки зрения чего-то необычного. Ну, то есть все равно и драма есть драма там, да, кукольный театр в классическом представлении для нас — это все-таки что-то такое детское, а это как раз интересно вот такое для разных возрастов, поэтому стоит точно сходить, посмотреть и, по крайней мере, потом поделиться всем-всем, рассказать, что ты видел что-то необычное. Это, правда, уникальный фестиваль, ну что, приглашаем всех, да?
0: Угу.
1: Это «Яркие заголовки» на GMFM.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. В наличии от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Unicum на Бебеля 33 и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Tenet. Tenet Unicum на Бебеля. Запись по телефону 344-2000. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 3 июля 2026. Прогноз погоды на GMFM.
1: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». Сейчас за окном плюс 8 градусов. Синоптики пообещали нам переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов. В Реже, в Ревде и в Краснотуринске сейчас плюс 6 градусов.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В «Сток верхней одежды» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: «Сток верхней одежды» Космонавтов 54.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.

0: 9 часов 39 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов.
1: Прямо сейчас расскажем, что ждет вас 1 сентября 2026 года. Итак, 1 сентября на календаре, сегодня вторник.
2: Овен, день располагает к спонтанным поступкам.
1: Телец, сегодня тебе захочется тишины и уюта.
2: Близнецы, не спеши искать подвох в людях и обстоятельствах.
1: Рак, прислушайся к себе и разберись в своих мыслях.
2: Лев, то, что сейчас кажется серьезной преградой, временно.
1: Дева, пересмотри расходы и позаботься о финансовой стабильности.
2: Весы, ты почувствуешь внутреннее спокойствие и сможешь отдохнуть.
1: Скорпион, расслабиться будет непросто, тебе захочется контролировать каждую деталь.
2: Стрелец, не откладывай выбор, сегодня ты поймешь, какой путь подходит именно тебе.
1: Козерог, говори о своих идеях и достижениях открыто.
2: Водолей, не оставляй планы только в голове, переходи к действиям.
1: Рыбам, тебя ждут удачные решения и хорошие новости.

0: 10 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем.ФМ. АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Джем.ФМ.
2: Доброе утро. Соединенным Штатам нравится ладить со всеми, сказал президент США Дональд Трамп. Так он ответил на вопрос журналистов, зачем Белый дом пригласил главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов и глав центробанков стран Большой Двадцатки. Одна из причин, почему я так успел.

0: Путин – это то, что я со всеми нахожу общий язык, сказал Трамп. Встреча глав финансовых структур проходит 31 августа и 1 сентября в американском Ашвилле. Силуанов уже встретился там с министром финансов США Бессентом, обсудили сотрудничество России и США и взаимодействие внутри Большой Двадцатки, рассказали ранее в российском Минфине, пишет «Коммерсант». В Екатеринбурге многие школы отменили публичные линейки 1 сентября. Региональное Минобразование и городские власти рекомендовали убрать линейки с открытых пространств. В образовательных учреждениях опасались, что во время торжественных церемоний будет объявлена угроза БПЛА, и к тому же на улице сегодня достаточно прохладно. Администрации ряда школ распространили через классные чаты сообщения о переносе линеек в актовые залы и без родителей. Сегодня свои двери открыли 168 екатеринбургских школ, сообщает портал «Сигнал». В Свердловской области в августе расписались более 5000 пар. Август – традиционная пора свадеб. В народном календаре этот месяц носит название «свадебник». Самыми популярными датами для регистрации брака стали 7, 8, 14 и 26 августа. Больше всего свадеб было сыграно 28 числа. Из Екатеринбурга могут запустить прямые рейсы на Мальдивы. Мальдивская авиакомпания «Мальдивиан» планирует расширять полетную программу в города России. Перспективные направления для перелетов назвали туроператоры. В их число попали Екатеринбург, Уфа, Казань, Владивосток и Санкт-Петербург. Сегодня прямые рейсы в Мале осуществляются пока только из Москвы, летает Аэрофлот. Таиланд с 15 сентября ужесточает правила безвизового пребывания в стране, в том числе для россиян. Срок без визы сократится вдвое, с 60 до 30 дней. Кроме того, для въезда через сухопутную границу действует ограничение. Воспользоваться безвизовым режимом таким способом можно не более 2 раз в течение года. На выезды через международные аэропорты это ограничение не распространяется. Также представитель МИД Таиланда в комментарии агентству ТАСС заявил, что россияне смогут воспользоваться услугой платного продления безвизового пребывания в Таиланде дополнительно на 30 дней без необходимости выезда из страны, пишет РБК. Доллар 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
2: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на «Здорово 365».
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
5: 10 часов 4 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 9 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу продолжается.
8: Утренняя джимнастика.
4: Джем-ФМ.

0: Реклама.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
4: Телефон рекламной службы Джем ФМ
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Джем ФМ 102.5. Джем ФМ.

0: 10:20 в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. Подводим итоги темы утра, разыгрываем пару билетов на спектакль «Гробовщик», категория 16+. Ну а тема у нас была сегодня наиактуальнейшая, 1 сентября. С чем всех и поздравляем, но все-таки спрашиваем у тебя в теме, что для тебя самое сложное оказалось 1 сентября.
1: Настя пишет: самая большая проблема – это поднять ребенка, так как режим сбился. Сыну 15 лет, еще пубертатный период. Угу. Но ничего, сейчас под GMFM проснется.
0: Это правда, просыпаемся. Давай, вообще, действительно, многие пишут про то, что самое сложное – это разбудить ребенка. Угу. Надя пишет: самое трудное – это начало, первый день в школу. Дети еще не привыкли, как и мама, вставать с утра. Хочется передать привет мужу Меду, который сейчас едет на работу, и всем, у кого начался первый день в школу. Надь, надеемся, что все-таки подняла своего ребенка.
1: Тимофей пишет: самое сложное для меня – это отправить ребенка на 1 сентября в первый класс. Много вопросов, куда нужно погрузиться. Ну и, конечно же, погрузился в школьный чат, чтобы быть в материале и не пропустить ничего.
0: Вот это да, сложности – это погрузиться в чат и потом еще что-то там отвечать и как-то адекватно на все это реагировать без эмоций, мягко говоря.
1: Но вообще молодец, что папа во все погружается,
0: да,
1: во все
0: это
1: вопросы.
0: Редкость. Я все обхожу, у меня спасибо маме, она все на себя это берет, там и садики, и школы, и институт, и всем с этим занимается. Но сообщение, которое мы сегодня решили выделить, пришло от Анастасии. С 1 сентября, пишет Настя, с первым днем осени, с днем знаний. Сегодня праздник у всех моих детей, в скобочках я надеюсь. Самый первый день из дома были отправлены. Младшенький первый день в садик, средняя дочь в школу, старшая дочь в колледж. Впервые за много лет я осталась дома одна. Ой, как тяжко в тишине.
1: Ой.
0: Да, это очень непривычно.
1: Такое
0: вообще
1: бывает.
0: Дети вырастают, но это да, это просто когда живешь всю жизнь в этом ритме, всегда думаешь, хочется тишины, тишины. И вот она наступила.
1: Mm-hmm.
0: Такой, ой. А как-то пусто становится. Настя, вручаем мы сегодня тебе приз. Не переживай, к вечеру все вернется на места свои, все прибегут, и все будет как обычно. Ну, а сейчас у тебя есть возможность сходить в театр, отправиться, найди себе времечко, сходи, не возьми себе с кого-нибудь второго, потому что ты получаешь пару билетов на спектакль «Гробовщик», категория 16+. Поздравляем тебя, ну и поздравляем всех, кто отправляется в первый класс, родителей, школьников и учителей.
1: На правах рекламы.
0: Это совместная работа Николая Калиды с камерным театром.
1: Классический текст превращен в динамичное зрелище с элементами черного юмора.
0: В связи с ремонтом спектакли камерного театра в новом театральном сезоне проходят на сцене Дома офицеров.
1: Спектакль состоится 11 сентября на сцене Дома офицеров.
0: Для зрителей старше 16 лет.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Прямо сейчас на JamFM яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер «Ханчи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Палыч, сейчас как раз сезон урожая всего с огорода, кабачков и
0: это
1: яблок.
0: Это ты мне рассказываешь?
1: Да, у тебя есть лишнее что-то?
0: Нет, мы лишнее все, нам лишнее все отдают, потому что мы все это перерабатываем. У меня супруга нашла даже рецепт, как переработать переросшие большие вот эти огурцы, огромные, как кабачки. И сделали из них несколько этих закусочек таких интересных. Одну поострее, одну... Вот мне, в общем, нравится такая, где крупно порезанная и с горчичкой с такой...
1: Прикольно,
0: да.
1: Зижонская.
0: Да-да-да, горошком. Вот. А супруге нравится вторая, она больше похожа на кабачковую икру, такая история.
1: Интересно.
0: Вкусно.
1: Слушай, но моя информация будет для тех, кому эти самые кабачки, огурцы переросшие, ну уже некуда девать. Уже всем раздали, кому только можно, сами все переработали. В общем, если есть запасы, слушайте внимательно. Екатеринбуржцы могут передать урожай в зоопарк. В наш местный Екатеринбургский он принимает овощи, фрукты и ягоды от садоводов. Питомцам подойдут огурцы, помидоры, морковка, яблоки, кабачки, зелень, салат, тыква, свекольная, ботва. Внимание, тоже не выбрасывайте.
0: Она сочная, да.
1: И капустка. Дары можно приносить ежедневно. С 8 утра до 9 вечера на служебную проходную со стороны улицы Луначарского. Главное условие – продукты должны быть свежими и спелыми. Прям совсем гнилушки не приносите.
0: Да, это уже, кстати, традиция такая, и действительно, очень многие откликаются, и потом показывают эти фотографии, как там у слоних там эти тыквы огромные такие,
1: да,
0: лежат, прям они там балдеют вообще.
1: После приемки продукты отправляют на кормокухню, такая есть, угу, и распределяют по рационам животным.
0: Ну что, всем поровну было.
1: Ну и кто что любит, у всех разные предпочтения.
0: Да. Ну и чтобы всем поровну досталось, то да, кто-то как заберет там все сразу еду. А так нет, подожди.
1: Обезьянкам оставь чуть-чуть.
0: Там, наверное, в зависимости от размера, да, животного.
1: Да, и енот захочет что-нибудь перекусить кабачком.
0: И вот те самые переросшие огурцы тоже можно приносить, которые... Ну, потому что проблема, они есть, и выкидывать их вроде бы жалко, и готовить из них не особо чего-то хочется, вот, если не заморачиваться. Поэтому вот отличный лайфхак, как с пользой провести... Ну, представляешь, пришел, скажешь, вот кенгуру, например, откормил, или там жираф.
1: Да, и тебе хорошо, и животным вкусно.
2: Реклама. Ханчи автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Ханчи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Ханчи HS3. Прогноз погоды на JamFM.
0: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на JamFM ООО «Медицинский центр Шанс». В центре города сейчас плюс 9 градусов. Синоптики пообещали нам на 1 сентября переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет прохладный, северо-западный, 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов. В Первоуральске и Возбесте сейчас плюс 8 градусов, в Полевском и в Туринске плюс 9.
2: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
3: Медицинский центр «Шанс».
2: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
3: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: Каблук.
1: Ну, тут все, в принципе, логично. Каблук высокий, ну, сам понимаешь, неудобно бегать. Хотя некоторые дадут фору еще и тем, кто в спортивной обуви. И в том числе нам, мужской половине человечества. Люди сегодня на Jam FM, так или иначе, тебе удобство во всем, везде, плодотворного, удачного вторника. Все пусть ладится, спорится, ну а с меня для настроения, конечно, хорошая музыка. Зовут Диджей Дэн, скоро Наталья Подольская, затем 5 утра Иван Дмитриенко. Ну а прямо сейчас и Флорок на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Сколько я

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый день. В Латвии с 1 сентября вступил в силу запрет на ввоз книг, одежды и игрушек из России и Белоруссии. По решению правительства страны запрет распространяется как на прямой импорт, так и на ввоз продукции российского и белорусского происхождения через третьи страны. Главными целями новых ограничений латвийские власти назвали защиту национальной безопасности и сокращение экспортных доходов России и Белоруссии, а также блокировку попадания российской пропаганды на территорию Латвии, сообщает БФМ. Решить проблему с топливом в Свердловской области помогут федеральные власти. Из-за нарушения баланса на рынке нефтепродуктов было принято решение скорректировать объемы поставок в наш регион. Ситуацию с бензином губернатор Денис Паслер обсудил с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. И он поддержал предложение региональных властей по увеличению лимитов поставки. В связи с временным дефицитом региональные власти попросили Минэнерго перераспределить поставки между Лукойлом и «Газпромнефтью». Это поможет снизить ажиотаж и количество очередей на АЗС, пишет «Комсомольская правда». Свердловский областной краеведческий музей подготовил подарок для учителей к 1 сентября. Весь сентябрь педагоги региона могут бесплатно и неограниченное количество раз посещать любую из 16 площадок музея. Акция поможет учителям не только отдохнуть, но и найти новые идеи для занятий, отметил генеральный директор музея Александр Емельянов. Чтобы воспользоваться предложением, на кассе нужно предъявить паспорт и удостоверение, справку с места работы или копию трудовой книжки, пишет портал «Сигнал». Глава центра «Гамалея» Александр Гинзбург анонсировал скорую победу над несколькими видами рака. Благодаря онковакцинам в ближайшие 3-6 лет есть надежда победить рак кожи, мочевого пузыря, толстой и прямой кишки, а также мелкоклеточный рак легких. Научный руководитель центра «Гамалея» отметил, что одержать победу над этими болезнями позволит новая иммунная терапия, включающая персонализированные вакцины и ингибиторы контрольных точек. Первым в России персонализированную мРНК-вакцину «Неонковак» в апреле этого года получил пациент с меланомой кожи. До конца осени препарат начнут вводить еще 20 онкобольным. После заморозков на Среднем Урале началось потепление. Сегодня уже гораздо лучше, чем вчера и в выходные. Днем в Екатеринбурге плюс 15. Аномально теплая погода ожидается в первые дни сентября, сообщила главный синоптик Урала Галина Шипаренко. Сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует на Урале раннее бабье лето. С 3 по 12 сентября днем столбики термометров могут подниматься до плюс 23 градусов. В середине месяца ожидается похолодание. С 24 сентября возможны дожди со снегом. Доллар на вторник 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam FM.
0: 12.03 на наших студийных. В центре Екатеринбурга пасмурная, по-прежнему плюс 9. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-запада от 3 до 8 метров в секунду. Ну а в течение дня 14-16 тепла.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Никто не знает, где и когда нагрянет любовь. Вот это случилось с бельгийским исполнителем Дензел. На Джим ФМ внезапность сильной любви посреди рабочего дня. Но это если на наши реалии перевести. Любовь любовью, ну а работка, задачки, все по расписанию. А вообще, приоритеты сам расставляй. Главное, чтобы все было в унисон гармоничной во вторника и хорошего настроения, которое я подпитываю хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Диджей СМС, затем Джонни. Ну а первым в списке винтаж на Джим ФМ.
1: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! МОД считает, что российские артисты делают качественные шоу-концерты. Матвей Мельников поделился своим мнением о масштабных концертах коллег. Так, артист считает, что российские звезды организуют шоу намного масштабнее и качественнее, чем мировые звезды. Как пишет Супер, в этом году МОТу удалось побывать на выступлениях нескольких зарубежных селебрити. В частности, он посетил концерт Бруно Марса и остался крайне удивлен масштабом постановки. Он прокомментировал: «У него сцена была, как на любом городском мероприятии у нас, хотя это был сольный концерт большого артиста в большом городе, на очень великом футбольном стадионе». Рэпер отметил, что российские музыканты вкладывают огромные финансы и силы в подготовку к концертам. При этом каждый из них осознает, что это риск, ведь шоу может не окупиться. В качестве примера он привел Егора Крида и Ваню Дмитриенко, которые этим летом выступили на стадионе «Лужники». Наше лучшее. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 12:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». За бортом появилось солнце и плюс 10 градусов. На сегодня синоптики пообещали перемену облачность без осадков. Ветер северо-запада от 3 до 8 метров в секунду. Но в течение дня 14-16 тепла.
1: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
4: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: Спонсор выпуска ООО Remax Motors. Subaru Центр Екатеринбург, Юг, Московская 214А.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый день. В России 1 сентября начался массовый запуск цифрового рубля. Крупнейшие банки и розничные компании открывают инфраструктуру для операций с новой формой валюты. Цифровой рубль станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными средствами. Внедрение будет проходить поэтапно. Все кредитные организации должны подключиться к системе к сентябрю 2028 года. Для граждан платежи и переводы в цифровых рублях будут бесплатными. Пополнять цифровой кошелек можно будет со своего банковского счета на сумму до 300 тысяч рублей в месяц. С жуткого происшествия началось 1 сентября в одной из школ Красноярского края. В городе Канске во время торжественной линейки семиклассница напала на учителей. Как рассказали очевидцы случившегося, девочка сначала распылила перцовый баллончик, потом начала нападать на учителей с ножом. Также школьница пыталась устроить пожар, подожгла дверь в учреждение. В МВД отметили, что сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента. К зданию школы приехала полиция, скорая, реанимация. После случившегося линейку в школе отменили, сообщает красноярский портал «Проспект Мира». Федеральное правительство поможет Свердловской области решить проблему с бензином. Лимиты поставок топлива будут увеличены. Для этого потребуется перенастройка логистики, что займет некоторое время, сообщил губернатор Денис Паслер. Жители сразу нескольких районов Екатеринбурга – Эльмаша, Уралмаша, Сортировки, Визов, Торчермета – жалуются на отсутствие горячей воды. Эта проблема преследует многих почти все лето. В компании «Т-плюс» пояснили, что проблема связана со снижением подачи холодной воды на ТЭЦ и котельные. Из-за этого возможно ухудшение температурного режима и давления горячей воды. При этом полного отключения нет, заявили в компании. Тем не менее, в некоторых домах вода отсутствует. В компании рассчитывают наладить ситуацию ко 2-3 сентября, то есть после того, как увеличится подача холодной воды, поясняет Е1. Екатеринбуржцев ждет неделя настоящего летнего тепла, почти без осадков. Начиная с 3 сентября воздух в отдельные дни будет прогреваться до плюс 25. Уже завтра днем после холодной ночи, возможно, даже с заморозками, Уралгидромет обещает плюс 20, а 3 сентября 24. Самым жарким днем первой декады, по прогнозам Росгидромета, станет 4 сентября, когда будет плюс 25. На градус прохладнее, до 24 будет в выходные 5-6. В эти дни возможны небольшие осадки. Ночами также будет относительно тепло, плюс 13-14. А вот в начале следующей недели жара пойдет на спад. В понедельник синоптики обещают плюс 21-23, во вторник уже 18 и пойдут дожди. Доллар 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный

0: Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center, Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 13.03 на наших родинах, в центре Екатеринбурга, солнечная плюс 10. На завтра, среду, 2 сентября. Синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений слабый. На этой ночи до плюс 7, завтра днем 12-18 тепла.

0: Далеко ли близко находишься, неважно. Тебе большой привет. Нас можно слышать, наслаждаться хорошей музыкой. Это в первую очередь не только на волне 102.5, а также на сайте radiojamfm.ru для всех, кто в онлайн. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Алан Волкер и Дайя, еще раньше градусы. Ну а продолжит музыкальный нон-стоп на JamFM не лето. Олег Майами и Леша Сви.
1: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
3: Телефон рекламной службы JamFM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: JamFM.
3: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
5: Опять Джим ФМ.

гарантировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Кендалл Дженнер платит за своего бойфренда. Модель счастлива в отношениях с голливудским актером Джейкобом Элларди. Ранее пара скрывала свой союз, но теперь выходит вместе в свет. Многие считают эту пару идеальной, но все оказалось не так-то просто. По данным Супер, Дженнер оплачивает многие совместные развлечения. Модель арендует частные самолеты для поездок с Джейкобом, снимает дома для их встреч, самостоятельно организует все-все-все путешествия и старается обеспечить бойфренду максимально комфортные условия. Все это наблюдают родственники Кендалл, и им это, конечно, не нравится. Поклонники тоже взбунтовали. Они считают поведение голливудского актера неправильным, а кто-то и вовсе называет его Альфонсом. Так, девочки, ну это точно ред флаг. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
2: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 13.29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стоп» с бортом «Солнечная плюс 10». На завтра, среду 2 сентября, синоптики пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений, слабый, ночью до плюс 7, завтра днем 12-18 тепла.
4: Реклама.
5: Хм, как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
5: А куда?
4: В сток верхней одежды на Космонавтов 54. Запомнили?
5: Сток верхней одежды. Космонавтов 54.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Сергей Жуков раскритиковал ажиотаж вокруг приезда Канье Уэста в Россию. Певец высказался о повышенном внимании к приезду американского рэпера Канье Уэста. В беседе с журналистами он назвал шумиху вокруг рэпера раздутой историей и подчеркнул, что тот всего лишь артист, как и любой другой. Жуков прокомментировал: «Я вам скажу так, я не знаю, почему и каким образом идет вся эта информационная история. Это всего лишь артист. Это такой же артист, как любой другой. На этом все. Я понимаю, приехал бы Майкл Джексон, но вот такого плана артист. Вот вы сейчас пройдите и спросите одну песню Канье Уэста у прохожих, никто вам не ответит». Отмечу, что Канье Уэст – американский рэпер, продюсер и дизайнер. В октябре этого года планирует выступить в Санкт-Петербурге на Газпром-арене. Это будут первые публичные концерты рэпера в России. Если честно, я тоже не понимаю всей этой шумихи. Ну подумаешь, концерт и концерт. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 14.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». В центре города солнечное плюс 11. На завтра, среду, 2 сентября, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Этой ночью до плюс 7, завтра днем 12-18 тепла.
1: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
4: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

Насчет любви не знаю, но точно не пройдет розыгрыш билетов на футбол без твоего участия. Именно это сейчас и делаю на JamFM, а именно разыгрываю билеты на матч «Урал-КамАЗ» без возрастных ограничений. Твоя задача — прислать смайл в виде футбольного мячика к нам, Макс, +7 932 020 102.5, и обязательно указать номер телефона. Если все это будет от тебя пятым по счету, и смайл, и номер телефона, тогда билеты твои. На правах рекламы. Игра пройдет в воскресенье 6 сентября в 17.00 на Екатеринбург-арене «Паспорт». Болельщика не нужен. Информация из категории 0+. Итак, присылай смайл в виде футбольного мячика к нам, Макс, +7 932 020 102.5.

Конечно, девочки, не плачьте. Лучше ходите на футбол, болейте за наш клуб «Урал». На Jam.fm разыгрываю билет на футбольный матч «Урал-КамАЗ» без возрастных ограничений. Не так давно прозвучала отмашечка от меня. Нужно было после «Оны» прислать смайл в виде футбольного мячика к нам. Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Ну и важное условие – быть пятым по счету и, конечно, указать номер телефона. А иначе как мы с тобой свяжемся? У нас победительница Танечка. От нее пятым по счету футбольный мяч смайла прилетел. Последние цифры – 11-42. Танечка, не плачь, вот тебе не мяч, а билет на футбол. На правах рекламы. Игра пройдет в это воскресенье, 6 сентября в 17:00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не нужен. Информацию из категории 0+. Поддерживаем наш Урал на все 100%. Продолжение розыгрыша билетов на футбол уже завтра. Слушай внимательно. Jam.fm.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Ольга Бузова устроила трехчасовой цифровой детокс в бане. Ольга Бузова решила отдохнуть от суеты и провести целый день в бане. Чтобы отдохнуть полноценно, певица даже отключила телефон на 3 часа, что для нее не самая простая задача. К ее удивлению, время пролетело очень быстро. Она прокомментировала: «Это такой кайф – наслаждаться парениями, всеми процедурами, без телефона». Как призналась Бузова, раньше ее не особенно привлекал такой отдых. Но теперь она оценила баню по достоинству. Она попробовала парение, купель с цитрусами, а после бани – уходовые процедуры. На массаж же к ней пришли сразу 2 мастера. И Ольга, по ее словам, улетела на небеса. Ну, конечно, банька – это же такое удовольствие. Эх, это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 15:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». За бортом солнечное, плюс 13. На завтра, среду, 2 сентября. Нам синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Этой ночью до плюс 7. Завтра днем 12-18 тепла.
1: Реклама.
4: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
5: Приходите, так и сделаем.
4: А куда?
5: В «Сток верхней одежды» на Космонавтов 54. Запомнили?
4: «Сток верхней одежды» Космонавтов 54.
5: ТЦ «Космос», цокольный этаж.

0: одну.
1: Белорусский утопающий Халифлейм на Jam FM. Ну, если уж тонуть, то только вот как он. От любви. А мы на плаву переплыли 1 сентября. Еще раз всех с Днем Знаний, всех сопричастных, кто преподает, кто сел за парты, ну и так далее. Всех-всех-всех с Днем Знаний, с 1 сентября и с увеличением, повышением температурных показателей. Уже все лучше и лучше.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Китай готов усилить координацию по Украине. Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС в Бишкеке. Он сказал, что страна усилит взаимодействие и координацию со всеми сторонами по международным и региональным конфликтам, включая Ближний Восток, Афганистан и Россию с Украиной, пишет РБК. Также Си Цзиньпин предложил продолжать совершенствовать оперативные механизмы Шанхайской организации сотрудничества ШОС, повышать эффективность принятия и реализации решений, расширять круг стран-партнеров для совместного участия в улучшении регионального и глобального управления, пишет РБК. В доме на Уктусе в Екатеринбурге, который 31 августа атаковал беспилотник, начали восстанавливать инфраструктуру. Об этом рассказали порталу Е1 жильцы. Сегодня разрешили доступ к квартире. Пострадавшие готовят к управляющей компании заявку на замену окон, рассказал один из местных жителей. Параллельно жильцы готовят заявление в СКР для возбуждения уголовного дела, признания их пострадавшими и дальнейшего получения выплат за полученный ущерб. В домовом чате многие выражают готовность поддержки пострадавшим вещами, возможностью приютить. Напомню, кроме высотки на Уктусе был поврежден дом на Вторчермете. Всего в результате атаки пострадали 4 человека. В Екатеринбурге со вчерашнего дня горячей воды нет у жителей Вторчермета и Краснолесья. Сегодня отключения начались на Уралмаше, Сортировке и в Кировском районе. Ограничения связаны с сокращением подачи исходной воды на теплоисточники, сообщили в компании Т+. До 20 часов 2 сентября горячая вода будет подаваться со сниженным давлением и с температурой 40-50 градусов. Энергетики восстановят гидравлический режим при условии, что водоканал увеличит подачу воды на ТЭЦ и котельные, пишет «Новый день». Также горячая вода из крана может быть желтоватого цвета, но она безопасна и соответствует всем требованиям Санпина, отмечают в компании. Сентябрь на Среднем Урале ожидается сухим и теплым. По прогнозу Росгидромета, почти по всему Уралу среднемесячная температура воздуха будет выше обычного на 1 градус. Для Екатеринбурга климатическая норма на первый месяц осени плюс 10,8 градуса по Цельсию. Не ожидается в сентябре и существенных осадков. Абсолютный максимум температуры воздуха в Екатеринбурге в первый осенний месяц был зафиксирован на отметке плюс 31,9 градуса. Абсолютный минимум – минус 9. Одиозная кинорежиссер Валерия Гай-Германика отвела своих детей на школьную линейку в школьной форме советских лет, в темном платье и белоснежном фартуке. Кадры с мероприятия она разместила в личном блоге в Телеграме, подписав: «Пошла в школу на своих условиях. Со своими детьми, собакой и шампанским», цитирует Гай-Германику «Вечерняя Москва». У режиссера трое детей, две дочери и сын. Ее старшая дочь Октавия вышла замуж и родила первенца в прошлом году в 17 лет. Напомню, сегодня в Свердловской области День трезвости по случаю Дня знаний действует полный запрет на розничную торговлю спиртным. Официальный доллар 86,38, евро 100 рублей 58 копеек.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: 16:03 в Екатеринбурге, в центре города солнечное плюс 13. На завтра, среду 2 сентября, синоптики пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду, ночью до плюс 7, завтра днем еще теплее, до плюс 18.

0: Жгучий мачо Алехандро, еще, наверное, масле. Леди Гага на Jam FM, а у нас не так жгуче, но все выше и выше, все лучше и лучше. За бортом становится, настраивается снова погодка после этих выходных и дня вчерашнего. Вот такой 1 сентября. С днем знаний всех и всем, для всех вернее, хорошая музыка на Jam FM. Меня зовут Диджей Дэн. На подходе Клава Кока и Нилетто, затем Люси Ботина. Ну а продолжится музыкальный нон-стоп «Акмаль».
1: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Дорогие земляки! В эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
3: Здесь снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5 Jam FM.
6: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Сын Анны Седоковой чуть не сорвал ей свидание. Певица поделилась забавным эпизодом. Все произошло, когда новый возлюбленный Ани пришел к ней домой. Как сообщает Супер, ее сын Гектор оказался не слишком рад появлению потенциального соперника за мамино сердце. Седокова беззаботно проводила время с молодым человеком. Избранник пытался наладить контакт с мальчиком и предложил ему вместе поиграть в футбол. Однако Гектор отреагировал неожиданно резко. Он потребовал, чтобы незнакомый для него мужчина и вовсе ушел. Так что попытка гостя подружиться с мальчиком оказалась неудачной. Сама Седокова относится к этому с юмором. Ревность сына для нее – одно из милейших чувств на планете. Отмечу, что Гектору 9 лет. Растет настоящий мамин защитник. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». За бортом солнечное и плюс 14. На завтра, среду, 2 сентября, синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений, слабый, ночью до плюс 7, завтра днем до плюс 18.
1: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
4: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: как завись.
1: Порадуй.
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись, порадуй.
0: +7 932 020 102.5.
2: Немного позитивчика и не просто, а летнего. Всем привет, сносите темные очки, чтобы не уходило лето. Да, как это делается, Юлечка? Да, очки носим, солнце светит, не хочется с летом прощаться. Но вот такой вот всем приветик. Но, может быть, сработает, почему бы и нет. Мы одеваем очки, надеваем шорты. Ну, не сегодня, завтра можно до +18, обещают. Ну и все-все-все аксессуары летние с собой. Может быть, сработает. Что точно работает, всегда хорошая музыка на Jam FM. Меня зовут DJ Dan. Прямо по курсу группа Hi-Fi.

0: поселке Европа-2. По версии следствия, мужчина из окна спальни своего дома начал стрелять по четверым школьникам, которые шли через его участок в соседний поселок. Один мальчик получил травму плеча. Мать одного из подростков после случившегося рассказала, что участок мужчины не огорожен, но ему не нравится, когда мимо ходят посторонние. Мужчине грозит до 7 лет заключения. В Свердловской области вступил в силу закон, ограничивающий время продажи алкоголя на 2 часа. Спиртное нынче нельзя продавать с 22.00 до 9 утра. Комментируя закон, главврач областной наркологической больницы Антон Подубный сказал, что было много возражений с главным тезисом о том, что если люди захотят выпить, они найдут. Но цель новых ограничений в том, чтобы здоровые люди меньше употребляли спиртное. Кроме сокращения времени продажи, сегодня в День знаний в регионе действует сухой закон. Также ограничения введены 1 июня, в День защиты детей, и в День трезвости, который отмечается во вторую субботу сентября. Актер Сергей Безруков признался, что посмотрел пиратскую версию «Одиссеи» режиссера Кристофера Нолана. Народный артист сообщил, что фильм ему понравился, однако рекомендовать к просмотру картину он отказался, так как в кинотеатрах показывают нелицензионную копию. Также Безруков вспомнил 90-е годы, когда иностранные картины распространялись через видеосалоны. «Сейчас мы снова пришли к тому, что смотрим пиратские копии», цитирует актера агентства ТАСС. Официальный доллар 86.38, евро 100 рублей 58 копеек.
1: Реклама. Встречайте, обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
2: Прогноз погоды на JAM-FM.
3: На завтра, среду, 2 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 12-18 тепла.
4: JAM без правил.
5: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на JAM-FM.
5: JAM без правил.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
0: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 6 минут, за окном в центре города 15 градусов со знаком плюс, и это не может не радовать, по крайней мере, теплее, чем вчера. Начнем такую бабью, как это, осень, чтобы все-таки оно продолжалось, было тепло, можно чуть, кстати, подзагореть, это тоже хороший вариант. Мы сегодня встречаем с вами этот вечер, меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И у нас есть тема эфира, которую мы сегодня обсуждаем, все-таки погода какая-то непонятная, хотя, с другой стороны, мы же с вами с Урала, поэтому здесь... как будто бы это норма. В общем, осень наступила, а гардероб как бы не поменялся. Что вы носите сейчас? Расскажите нам, пожалуйста. Потому что с утра ты просыпаешься, минус как будто бы 100 по ощущениям на улице. Днем, вот тебе, пожалуйста, ну максимум кофточка какая-то легкая. Вечером, мне кажется, обратно можно в шубу запрыгивать. В общем, как вы себя собираете?
3: Я сегодня ходила по магазинам, присматривала вещи, хочется что-то такое яркое. Вот я люблю белые джинсы носить, и хочется какого-то, может быть, яркую курточку красного оттенка, или, может быть, какое-нибудь даже пальто, я бы сказала, такое, чтобы видно было тебя издалека. Но вообще пока что просто потихонечку присматриваю, а так есть в чем ходить, есть у меня одежда, поэтому в целом нет такой острой нужды, я бы сказала.
2: Ну супер, ты же работаешь, поэтому хотя бы ходить есть в чем. Уже, как говорится, вперед из песни. Ждем ваше сообщение для того, чтобы понять, кому сегодня достанется наш вкуснейший подарок.
3: А это сертификат на 1500 рублей всей пиццерии Папа Джонс.
2: Есть несколько вариантов, куда ты можешь нам написать. И если любишь личное общение, плюс 7-932-020-125. Также ВКонтакте отправляй, там уже висит пост. Чуть-чуть надо спуститься вниз по ленте, и там он уже будет. Ну или, собственно, канал в Максе, который называется Радио Джем FM Екатеринбург. Заходи туда и пиши свои комментарии. Мы выберем лучше и подарим подарок. Ну а пока давайте займемся легкой музыкальной гимнастикой здесь на Джем FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Ну а теперь немного о ситуации на дорогах. В Екатеринбурге сейчас 4 балла, местами затруднения. Где же крупнейшие пробки? Восточная улица от Тверитина до Малышева, 20 минут проведете в дороге. Также улица Амундсена от Академика Бардина до Волгоградской, минут 10 придется постоять. Также Березовский тракт от улицы Горького до ЕКАДа, 10 минут проведете в пути. Ну в целом ситуация на дорогах пока еще нормальная. Но если вдруг вы видите затор впереди себя, ищите пути объезда.
0: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 20 минут в центре города, 15 градусов тепла. Мы продолжаем обсуждать тему, но уже с вами напрямую, то есть читаем сообщение. Вопрос сегодня простой. Осень наступила, а гардероб не поменялся. Или поменялся? Что носите сейчас? Вот Лола говорит: я думаю, осень — прекрасное время года, когда можно наконец-то спрятать следы летнего переедания под многослойную одежду. Я, Лола, согласен с тобой, но, честно говоря, оверсайз вообще мне тоже в помощь, потому что есть определенные места на теле, где не хотелось бы, чтобы они выдавали мой не совсем, знаете, правильный режим питания.
3: А вот Полина пишет: очень сложно сейчас перестроиться от летних вещей все-таки к осенним, пока сумбур в образах, что называется, сандалии на носке, вот так она и пишет. А вообще переход от сезона к сезону очень интересно наблюдать. Кто-то уже носит теплую куртку и шапку, а кто-то ходит еще в шортах. Да, я сегодня тоже видела девушку, она шла в таком летнем платье, ну прям тоненькое, и сверху на ней просто огромный пуховик. Это, ну, выглядело, правда, очень так интересно и даже забавно.
2: Привет, любимый Джем, сейчас носим куртки, брюки и кофты. Хочется еще немного тепла, скоро погреемся перед зимой. Слушайте, ну летом тоже же были такие денечки, когда не совсем как бы было жарко, не плюс 30 давило где-то с потолка. В целом, я думаю, мы живем именно, знаете, в такой полосе, где как будто бы пуховики сильно далеко, они не убираются. Ну да, они где-то спрятаны, но всегда в зоне видимости. В нужный момент вашего жизни и времени вы всегда их можете достать. Поэтому, если вдруг у вас есть такая история, мы ждем. Осень наступила, а гардероб не поменялся. Что носите сейчас? Присылайте свои сообщения куда хотите. Ну, только там, где есть мы. Это основной, наверное, принцип, честно говоря. Ну, а пока продолжаем здесь, потому что впереди у нас Эд Ширан, Азизам.

0: Реклама.
1: Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
2: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО 0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
3: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на «Хончи HS3».
4: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
6: Джем без правил.
8: Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечернее шоу на Джем ФМ.
8: Джем без правил.
9: 17 часов 28 минут, пришло время свежих историй.
10: У меня на этот раз локальная свежая история, потому что сегодня же 1 сентября, на секундочку, не только начало осени, но начало еще учебного года. Так вот, у парка Маяковского открылась новая школа, и там будут учиться будущие медики. Это школа 366, ребята будут изучать там естественные науки, учиться в медицинских классах. В школу уже завезли крутое оборудование для лабораторий. Кстати, там будут курсировать роботы-уборщицы, они будут мыть за ребятами пол, что тоже такое. Удивительно. Можно сказать, что ребята будут стажироваться уже прямо из школы, изучать все эти науки. Потом с легкостью, я думаю, что поступать в медицинские. И это не может не радовать. На секундочку, там будут обучаться 1500 ребят. И среди преподавателей есть практикующие врачи.
9: Супер! А дальше у нас то, что реально действительно находится в данную секунду вместе с нами. Это прогноз погоды. Давайте узнаем, что интересного происходит за окном.
11: Прогноз погоды на Jam.fm.
12: Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». На завтра, среду, 2 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 12-18 тепла.
0: Реклама.
13: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
14: Приходите, так и сделаем.
13: А куда?
14: В «Сток верхней одежды» на «Космонавтов 54». Запомнили?
13: «Сток верхней одежды» – «Космонавтов 54».
14: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
6: Джем без правил.
8: Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечернее шоу на Джем FM.
8: Джем без правил.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 41 минута, в центре города 15 градусов со знаком плюс. Продолжаем читать ваши сообщения. Заглянул в ВКонтакте, я на нашу страницу, и вот там Ирина прислала целое стихотворение. Все, конечно, зачитывать не буду, но толстовка — вещь на 100 веков. Она свободна от оков. Согласен, здесь можно всегда, в любое время, в любой момент пригодиться 100%.
3: Я напомню, что тема нашего вечера сегодня звучит так. Осень наступила, гардероб не поменял. Что сейчас все-таки носите? Вот нам пишет Джума: осень такая непредсказуемая, утром идешь в теплой куртке, днем в ней жарко, и тащить приходится ее в руках. И думать постоянно, зачем ты ее брала, так не только осенью, так и весной потом, переходящее в лето, и вообще все сезоны.
2: У нас Кристина написала: желаю всем найти деньги в своей прошлогодней осенней куртке. Блин, вот это круто. Несмотря на то, сколько вам лет, всегда какая-то такая легкая радость, когда вы что-то находите. Но вот если я нахожу какую-то конфетку, я начинаю сомневаться, стоит ли все-таки ее цель реализовывать или просто улыбнуться, что какая-то счастливая куртка тебе попалась. В общем, вот ищите, хотя, может быть, кто-то сегодня вечером домой придет и начнет обыскивать, собственно, все свои куртки.
3: А еще нам пишет Светлана, вот, например, она как сегодня вышла на работу, у нее коротенькая пальтишка, юбочка, так чуть прикрыто колено, а сама пишет, что шила себе колготки и полусапожки, если чуть прохладнее, то пальто подлиннее, и берет что-то себе на головушку и перчатки. Лепота, пишет нам Светлана. Ну, слушайте, сейчас действительно девочки тоже носят такие осенние платьишки, я видела, с капроновыми колготочками, смотрится очень женственно, еще если пальто какое-нибудь вообще идеально.
2: Лена нам говорит: я до последнего хожу в легком, легкая куртка, футболка, и удивляется, когда видит всех в теплой одежде. Лен, так это знаешь, как работает? Когда ты с зимнего сезона переходишь, ну, в такой осенний теплый, и когда с минус 15 до плюс 2, ты сразу можешь в шортах гулять. А вот когда уже наоборот, если у тебя все это лето плюс 30, ну, объективно было там тепло, 20, плюс 20, плюс 30, и когда минус 5 плюс 5 опускается, все, это сразу шуба, дубленка, достаем все, что только можно.
3: А вот нам пишет, я не знаю, мне не открывается почему-то имя пользователя, просто пишет неизвестный пользователь. У тебя есть имя?
2: У меня есть.
3: У тебя как зовут?
2: Кто?
3: Ну вот последний, который под постом сообщение. Вот про джинсы он пишет: уместно всегда заниженная талия или высокая, легкие, либо утепленные. Есть всегда в любом гардеробе и в разных масштабах.
2: Это где-то вы со своих аккаунтов уже читаете.
3: Ну,
2: личную,
3: не знаю,
2: переписку.
3: Это все в Максим.
2: Аня нам говорит: время контрастов. Тут согласен, да. Потому что кто-то выходит на работу в 5 утра, а кто-то выходит на работу там в 10 часов утра. И вы абсолютно разные внешние люди на 100%. Но то, что нас объединяет, так это наше вечернее шоу «Джем без правил». Через 10 минут мы подводим итоги и узнаем, кто сегодня забирает наш вкусный подарок. Ну а пока у нас подарок для всех и каждого. Это Дима Билан и Анечка Асти Эпилог.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 56 минут, в центре города 14 градусов тепла, и мы готовы объявить победителя в нашем часовом опросе. У нас был такой вопрос. Осень наступила, а гардероб не поменял. Что носите сейчас? Очень много сообщений, которые вы присылали. Mm-hmm. Во-первых, огромное спасибо всем и каждому, кто это сделал. Будь то в личку вы написали, или просто в комментарии в канале оставили, или даже всё ВКонтакте ценно. Написали. Все супер! И мы поздравляем. Есть у нас сегодня победительница, и это Полина. Мы с большим удовольствием, конечно, позвонили Полине, поговорили с ней, но у нее все, вы знаете, под стражей. У нее нет мобильного телефона в Максе. Но все-таки мы до нее доберемся рано или поздно. Полина, мы тебя поздравляем, ты большая молодец. В общем, у нее сообщение было связано с неделей высокой моды. Там были и сандали на носке, и вот этот переход от лета к осени всегда такой, знаете, внутренне некомфортный, но что же все-таки с этим делать. Мы стараемся как-то привести себя в форму, в норму и в порядок, но как получится, смотря еще во сколько выходишь из дома.
3: Да, это точно, потому что если в 6 часов утра выходишь, там точно идешь в куртке, в чем-то теплом, уже под вечер возвращаешься тепло на улице. Но мы поздравляем Полину, и она получает у нас сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии Папа Джонс.
2: Да, ты у нас большая молодец. Ну а прям по курсу Beowulf Phoenix.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Китай готов усилить координацию по Украине. Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС в Бишкеке. Он сказал, что страна усилит взаимодействие и координацию со всеми сторонами по международным и региональным конфликтам, включая Ближний Восток, Афганистан и Россию с Украиной, пишет РБК. Также Си Цзиньпин предложил продолжать совершенствовать оперативные механизмы Шанхайской организации сотрудничества ШОС, повышать эффективность принятия и реализации решений, расширять круг стран-партнеров для совместного участия в улучшении регионального и глобального управления, пишет РБК. В доме на Уктусе в Екатеринбурге, который 31 августа атаковал беспилотник, начали восстанавливать инфраструктуру. Об этом рассказали порталу Е1 жильцы. Сегодня разрешили доступ к квартире. Пострадавшие готовят к управляющей компании заявку на замену окон, рассказал один из местных жителей. Параллельно жильцы готовят заявление в СКР для возбуждения уголовного дела, признания их пострадавшими и дальнейшего получения выплат за полученный ущерб. В домовом чате многие выражают готовность поддержки пострадавшим вещами, возможностью приютить. Напомню, кроме высотки на Уктусе, был поврежден дом на Вторчермете. Всего в результате атаки пострадали 4 человека. В Екатеринбурге со вчерашнего дня горячей воды нет у жителей Вторчермета и Краснолесья. Сегодня отключения начались на Уралмаше, Сортировке и в Кировском районе. Ограничения связаны с сокращением подачи исходной воды на теплоисточники, сообщили в компании Т+. До 20 часов 2 сентября горячая вода будет подаваться со сниженным давлением и с температурой 40-50 градусов. Энергетики восстановят гидравлический режим при условии, что водоканал увеличит подачу воды на ТЭЦ и котельные, пишет «Новый день». Также горячая вода из крана может быть желтоватого цвета, но она безопасна и соответствует всем требованиям Санпина, отмечают в компании. Сентябрь на Среднем Урале ожидается сухим и теплым. По прогнозу Росгидромета, почти по всему Уралу среднемесячная температура воздуха будет выше обычного на 1 градус. Для Екатеринбурга климатическая норма на первый месяц осени плюс 10,8 градуса по Цельсию. Не ожидается в сентябре и существенных осадков. Абсолютный максимум температуры воздуха в Екатеринбурге в первый осенний месяц был зафиксирован на отметке плюс 31,9 градуса. Абсолютный минимум – минус 9. Одиозный российский режиссер Валерия Гай-Германика отвела своих детей на школьную линейку в школьной форме советских лет. В темном платье и белоснежном фартуке. Кадры с мероприятия она публиковала в личном блоге в телеграм-канале и подписала: «Пошла в школу на своих условиях. Со своими детьми, собакой и шампанским», цитирует Гай-Германику «Вечерняя Москва». У режиссера трое детей, две дочери и сын. Напомню, Валерия Гай-Германика сняла сериал «Школа» в 2010-м, который показали по Первому каналу, и он вызвал широкий общественный резонанс. Другие ее проекты «Все умрут, а я останусь», «День рождения инфанты», «Обоюдное согласие» и другие. Официальный доллар 86.38, евро 100 рублей 58 копеек.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365.»
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, среду, 2 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 12-18 тепла.
5: Jam без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam.fm.
6: Jam без правил.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 7 минут, за окном 14 градусов со знаком плюс, это не может не радовать, но солнышко, по крайней мере, вместе с нами, и это хорошо. Ну и мы продолжаем, и у нас есть гость в студии, мы бы хотели ее, безусловно, представить. Это Ковалева Ирина, семейный психолог, руководитель Центра «Краски счастья». Добрый вечер, Ирина.
3: Здравствуйте.
2: Итак, мы сегодня хотим с вами поговорить действительно о важном. Это, конечно, о взаимоотношении родителей и их детей. Не будем откладывать. У меня, как у многодетного папы, вопросов куча, но придется уложиться, конечно, во что-то такое более емкое. Скажите, вот мы после лета, дети после лета, почему вот они все забывают, что из начальной школы программы прям вот вылетает из головы? Как вот оно так забывает все легко?
3: Конечно, лето такой период легкий, непринужденный, свободный. И действительно, очень многие вещи, которые не являются актуальными для ребенка, они начинают покидать чат и уходят за горизонт.
2: А что вот быстрее всего или как-то быстрее, чаще пропадает?
3: Да, быстрее всего уходит то, что не является востребованным.
2: Угу.
3: Да, если ребенок связан в своей деятельности с какими-то моментами со школьной программы, они у него однозначно останутся в голове и будут его сопровождать долгий период времени. А те вещи, которые, они где-то шли в рамках программы, были обязательными, но никак не были связаны с его жизнью, с его интересами, с его какими-то потребностями. Но, естественно, это будет растворяться.
2: А это какой-то естественный ход вещей? Или вот это вообще нормально? Или, наоборот, надо работать над памятью там?
3: Естественный ход вещей.
2: Угу.
3: Конечно же, потому что наш мозг, он на самом деле, и наша память, она не является статичной, она постоянно работает, и она переформатирует всю информацию, исходя из актуальных ситуаций.
4: То есть чисто... Я вам так скажу, что у студентов точно такая же схема. После лета они ничего не помнят. И я знаю, что в школах тоже практикуют некоторые педагоги. Потом приходишь, и 1 сентября, там 2-го уже могут сделать проверочную работу и проверить знания с предыдущего года. Все дети так напрягаются
2: что-то
4: сразу же.
2: У меня
4: же.
2: Не было никогда в
4: у
2: жизни
4: меня
2: такого.
4: Было, я просто сама педагог. Я знаю, что так многие педагоги, другие коллеги поступают. Поэтому, такая уловочка.
3: Нет, там есть определенная цель и задача. На самом деле любой педагог должен провести вот этот входной срез, для того, чтобы понять, а что же там осталось, да,
4: если и что-то какой... осталось.
3: Да, если что-то осталось. И родитель ведь тоже в канун выхода ребенка в школу может какие-то срезовые вещи делать, только в игровой форме. Да? Ну, сейчас это уже осталось.
2: Так, оставим,
3: за кадром.
2: Контрольные, они еще впереди, мы еще даже не начали учиться, да, там уже про контрольные. Здесь вопрос, наверное, больше к тому, как ребенка вернуть в учебу попроще, помягче. Можно ли как-то сделать ему, не знаю, там, подарки, в общем, что сделать, чтобы он вернулся обратно учиться?
3: Конечно, тут очень стоит позаботиться о праздничном настроении. Давайте мы вспомним про канцелярию, про яркие блокнотики, ручечки, карандашики. Все это создает определенный такой вайб, но с другой стороны настраивает на школьные будни. И ребенок уже с большим удовольствием откроет там привлекательный пенал и возьмется за математику. Почему нет? То есть вот с этих внешних ярких атрибутов мы уже можем
2: получается,
3: начать.
2: Получается, подкупить?
3: Ну, это не подкуп, это создать атмосферу.
4: Одежда тоже сюда относится, чтобы девочки там наряды
3: конечно,
4: свои выгуливали, да.
3: Конечно. Любой взрослый точно так же, он предвкушает какие-то вещи, и если эти вещи, они приятные, они уже открывают некую дверцу.
2: Согласен. Казалось бы, такие легкие, вот знаете, сколько ластик стоит? Там 30, да, рублей, 40 рублей какой-нибудь.
4: Смотри, какой ластик.
3: А
2: эффект? Давайте так, мои ластики 30 рублей стоят, да, а эффект действительно на 1000 рублей. Ну и прежде чем мы, знаете, отправимся в музыкальную паузу, хочется сказать о том, что через 10 минут мы здесь с Ириной будем обсуждать, что же все-таки делать, если ребенок наотрез отказывается учиться. Вот это тема. Ну а дальше давайте немножко передохнем под елку. Впусти музыку.
5: Давай.

0: покупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
6: И снова музыка прямо сейчас.
8: 102.5. Джем.

портились эти. Между нами своя атмосфера и стейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 20 минут, за окном в центре города 14 градусов со знаком плюс, и мы продолжаем обсуждать, что это, проблемы, вопросы или какие-то а-ля кризисные вопросы и истории. У нас сегодня в гостях Ковалева Ирина, семейный психолог, руководитель центра «Краски счастья». Ирина, ну что, мы с вами продолжаем.
3: Продолжаем, и
2: вопрос
3: да.
2: Сразу, что делать, если ребенок наотрез отказывается учиться? Ну вот не хочет.
3: Знакомый. Вопрос очень часто звучит на консультациях. Как же быть? Как же спасать ребенка от лени и так далее? Ну, на самом деле, в лень я не верю.
2: Это с какой точки зрения? Что ее не бывает или?
3: Не бывает.
2: Так.
3: То есть в лень я точно не верю. И дальше надо быть очень внимательным и разбираться, что же такое происходит.
2: А как понять? Ну вот мы родители первый раз, собственно.
4: То есть что-то у ребенка внутри
2: что происходит,
4: да. Какие-то процессы?
3: То есть смотрите, это могут быть разные ситуации. Это может быть, например, конфликт с учителем.
2: Так.
3: Это может быть какая-то обстановка в классе.
4: Буллинг.
3: Комфортная, некомфортная. Это может быть какие-то индивидуальные особенности. Я вот в качестве нейропсихолога провожу обычно диагностику, и мы видим, какие зоны мозга у ребенка включились, какие не включились, и в зависимости от этого ребенок может чувствовать себя успешным или неуспешным в разных видах деятельности, в разных предметах, да, школьных. И не потому, что он глуп, а потому что, ну, какие-то вещи, они еще не сконнектились, и в этом нужна помощь. Поэтому, если ребенок ленится, то надо разбираться. Разбираться и смотреть очень внимательно.
2: А как вот, понять, ну вот у нас нет образования психолога, у меня нет вот такого, знаете, начитанности, насмотренности. Как понять, что реально проблема, она существует? Ну как-то он не так идет, не так разговаривает. Или по каким вот этим меткам понять?
3: Ну, на самом деле, вы родители, и вы находитесь в очень честном контакте с ребенком, и я уверена, что признаки, те, которые являются маячками, что что-то не так, вы сможете отследить. А дальше, если вы не смогли выйти на разговор с ребенком и получить какую-то информацию достоверную, да, что там происходит, что тревожит, да, лучше привлечь специалиста.
4: Не воспримет ли ребенок это крайне негативно, что его за ручку отводят к психологу, например?
3: Вот знаете, это вы судите с точки зрения совсем другого поколения. Очень часто и большая часть обращений, особенно подросткового, например, возраста, мотивируют дети родителей. Они говорят, я хочу обсудить какой-то вопрос, мне нужно к психологу. И вот какого-то негатива, вот этого бэкграунда, который у нас там, да, еще из какого-то там махрового года.
4: Пережитки прошлого.
3: Да, это пережитки. У детей их нет.
2: А у меня вот с маленькими такой формат, если мы идем куда-то к психологу, ну, для того, чтобы что-то тревожит, чтобы понять, мы говорим о том, что мы идем в игровую. И вот они же там при помощи игры вот это все исследуют, дают какие-то свои выводы, у нас вот такой толчок.
3: Тоже интересный подход. И на самом деле вы тоже правы, потому что любой психолог, он в первую очередь, чем более ранний возраст ребенка, тем он больше играет и использует игровые методы.
2: Да.
3: И для ребенка это не обязательно там знать, что там проповедует психолог, юнгиан. Что-то, да, для ребенка другое, он идет, играет, он общается, взаимодействует, а специалист делает свое дело, это как у меня там, например, песочная терапия или
2: какие-то вещи.
3: Вот, поэтому, да, ребенку не надо оглашать весь список.
2: А если мы перебираемся уже, вот сегодня 1 сентября, ну, сегодня как будто бы уроков, наверное, делать никому не надо, но они все впереди. И вот все-таки делать уроки самим, нанимать репетитора или вообще ребенка оставить в покое, но при этом как не разругаться еще всей семьей, если ты сам делаешь с ним уроки?
3: Да, такая трепетная тема, тем более уроки это на регулярной основе длительное время.
2: Ну да.
3: Да, поэтому вот смотрите, вообще семья, каждая семья это уникальная система, и отношения выстраиваются по-разному. Если ребенок, ребенку комфортно с вами садиться делать уроки, если у вас складывается диалог, и вы вполне комфортно себя чувствуете, почему нет, если да? вполне. Угу. Если вы понимаете, что вы взрываетесь, ребенок тупит, вы в панике, там, я не знаю, мама ходит, пятый литр валерьянки пьет на кухню, да, там папа там скрывается где-то уже за холодильником, чтобы...
4: Ага. Да, ему не прилетело.
3: Да-да-да, в общем, это, да, там уже кот начал пылесосить. Вот в этом случае, конечно, лучше пойти к специалисту, лучше пойти к репетитору и, опять же, смотреть на том, чтобы репетитор был не только суперкомпетентной своей области, а чтобы у репетитора, у педагога сложился контакт с ребенком. Угу. Тогда не будет ситуации, которая называется «аффект тормозит интеллект». То есть, когда у нас полыхают эмоции, мы тупим.
2: А вот у меня всегда было высказывание, хотелось послушать человека со стороны. Вот у меня мама тоже с огромным педагогическим стажем, и она мне всегда говорила о том, что ну, она сейчас берет частные уроки, там, помогает деткам, и она говорит о том, что моя основная задача до 5 класса — научить ребенка учиться. А дальше он уже как бы будет делать это самостоятельно. Верно высказывание?
3: Прямо супер-мега-правильный подход. Да. 5 баллов.
2: Передам мамуле, да.
3: Отлично. Ну и третий момент, на который можно обратить внимание. Может быть, действительно ребенку нужна помощь не психолога, а нейропсихолога.
4: А в чем отличие? Давайте так.
3: Психолог, он работает с эмоциональной сферой, а нейропсихолог работает с различными участками мозга, которые отвечают за различный функционал. Uh-huh. То есть, например, если у ребенка сложности слухового восприятия, понятное дело, что он будет где-то подзависать, если у него нет визуального материала. Угу. Да. И, во-первых, мы можем это выяснить и дополнять тот материал, который будет удобный для ребенка, и он будет брать весь объем информации. А второе, ну, натренировать, активизировать и включать те зоны мозга, которые отвечают там за как раз вот там, не знаю, там, визуальное восприятие или слуховое, или еще какое-то.
2: Но все-таки.
3: И ребенку будет комфортно учиться.
2: Не бойтесь идти к специалисту.
3: Верно.
2: 100%. Верно. Да, это как с самолечением. Да, заниматься не нужно, но в данном случае, безусловно, совет полезный, по-другому не сказать. Ну а через 10 минут у нас начнется блиц. Отлично или двойка? Посмотрим, кто же все-таки победит. Отличники или двоечники? Но об этом чуть-чуть попозже.

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». На завтра, среду, 2 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 7, завтра днем 12-18, выше нуля.
0: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
2: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
2: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 40 минут. Продолжаем наше сегодня обсуждение. Тема действительно актуальна, и поэтому мы пригласили специалиста в этом вопросе. У нас сегодня в гостях Ирина Ковалева, семейный психолог, руководитель центра «Краски счастья». И начинается блиц-опрос. Правила максимально простые. Вы отвечаете либо «отлично», либо «двойка», вот одним словом. Но при этом можете дать свой комментарий, почему именно так вы ответили. Давайте начнем. Весь вечер уговаривать ребенка лечь пораньше, потому что завтра в школу.
3: Двойка.
2: Почему?
3: Ну, потому что все правила должны установлены быть загодя. И для ребенка не должна быть эта история каждый раз связана с уговорами. Да, безопасное пространство и ответственность родителя сделать так, чтобы ребенок уже был к этому...
4: Дисциплина, чтобы
3: готов,
4: был.
3: Да.
2: То есть, если они в 8 часов вечера не спят, это получается, я виноват?
3: Конечно.
2: О, ну понял, добавили вы мне еще одну историю, еще одну такую внутреннюю проблему. Хорошо, двигаемся дальше. Проверять дневник и домашние задания каждый день.
3: Отлично, но смотря в каком возрасте.
2: Так, поясните, в каком да, в каком нет.
3: Чем младше ребенок, тем вашей вовлеченности в эти вопросы должно быть больше. Но и мы тут, знаете, проверка дневника, и вот с этим, вот эта двойка, вот с этим я не согласна. Тут не проверка дневника, а помощь ребенку.
2: Так.
3: То есть мы не контролирующий орган, да, а мы помогающий орган.
2: А, ну чтобы он не боялся, а наоборот.
3: Да. Он понимал, что если родитель что-то там заглядывает, что-то видит и так далее, это значит, вот дополнительный ресурс подкатывает. Помощь близка.
2: В смысле, с точки зрения проблемы, да, еще в моменте.
3: Да.
2: Хорошо, двигаемся дальше. Говорить, а вот в наше время, ну, то есть, как бы тем самым говорит, а вот в наше время я учил и читал все книжки летом. Отлично или двойка?
3: Отлично, но не так. Это можно рассказывать бесконечное количество баек про то, как оно было.
2: Угу.
3: Ну, по приколу.
2: А как вот, можете привести пример, с чего начать? Потому что я такой, а вот когда я был там, например, в первом классе, вот у меня так строится предложение.
3: Да, когда я был в первом классе, у меня поисковика не было.
2: Ну да.
3: И слово загуглить никто не знал.
4: Энциклопедии.
2: А как перетрансформировать вот это повествование? В качестве чего? Как бы истории?
3: Ну, это же, в принципе, вот эти байки из прошлого, они будут являться каким-то таким мостиком в отношениях с ребенком. Он будет заглядывать вашу какую-то историю, как вы в каких-то моментах там справлялись или не справлялись. Вы ведь не обязательно должны рассказывать каждую историю про то, как
2: правдивую.
3: Вы были на коне. Не, про то, как... Ну. Там, где вы были на коне, могут быть, они разные, они могут быть и забавные.
2: Вот у меня была история, где я проиграл недавно. Я говорил детям, что я проиграл. Но это специально, честно говоря, рассказал.
3: Ну и это по-мудрому.
2: Да, просто была такая ситуация.
3: Спасаете ребенка от перфекционизма.
2: Хотелось поверить. Хорошо, двигаемся дальше. Платить деньги за пятерки и штрафовать за двойки.
3: Ой, двойка точно.
4: Почему? Давайте сразу так.
3: Точно двойка, потому что учебная деятельность ребенка — это его обязанность. И там, я не знаю, мама не получает премию за сваренный суп, папа не получает премию за то, что
2: живем
3: он отвез ребенка, да, мы не живем
4: за деньги. Я как человек, который вечно пишет новости просто из мира шоу-бизнеса, я знаю, что Оксана Самойлова, бывшая супруга рэпера Джигана, платит своим детям еще за бытовые какие-нибудь обязанности, и она считает, что так они зарабатывают как раз-таки первые свои карманные деньги, а вы говорите, что двойка.
3: Карманные деньги должны быть. Однозначно. Но эти карманные деньги, они не обязательно должны быть за что-то. В принципе, ребенок является частью семьи, и он имеет право, пока у него нет возможности зарабатывать какими-то специальными навыками, имеет право на некую сумму, да?
2: Ну, то есть как финансовая грамотность.
3: Те навыки, про которые там получать оценки или вынести мусор, это не какие-то специальные навыки, это все про общий дом.
2: Я бы сейчас хотел получать за это деньги. Знаете, вот помыл полы, хоп, упало на карточку. Вообще, я с удовольствием. А пока делаю только бесплатно. Ладно, следующее. Не давать играть в компьютерные игры, пока не сделаны уроки. Ну, шантаж такой получается.
3: Да. Но отлично. Но, опять же, это должно быть введено в правила не разовая акция, не тогда, когда у папы или у мамы плохое настроение, да. Угу. И вот тут-то я тебе припомню все твои там прегрешения, да. Угу. А в принципе, делаю время потихий час. Там, сделал все свои дела, пожалуйста,
4: гуляй смело.
3: Себе не отказывай, конечно.
2: Ну да, а еще как бы там неделя, вот она, судебная давность, да, вот этих взаимоотношений.
3: Да-да-да.
2: Она уже максимально прошла. Хорошо, ну и финальный вопрос. Игнорировать разборки в родительском чате.
3: Отлично.
2: То есть игнорируем?
3: Игнорируем.
2: А
3: игнорируем.
2: Почему? Можно же наоборот как-то выплеснуть энергию свою, нет?
3: Дело в том, что чаще всего это не приводит к решению какого-либо вопроса.
2: Mm-hmm.
3: То есть надо понимать, на каком уровне этот вопрос должен решаться и вовлекать тех лиц компетентных, которые могли бы решить этот вопрос действительно реально.
2: А, ну просто не разбазаривать.
3: Нет, не терять свою энергию.
2: Согласен,
3: не стоит.
2: Согласен.
4: Не стрессовать.
3: Бережем себя.
2: Я считаю, это шикарное завершение всех ответов. Бережем себя. Ну и поэтому еще раз представлю, у нас сегодня в гостях была Ирина Ковалева, семейный психолог, руководитель центра «Краски счастья».

0: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на motivtelecom.ru.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
2: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Кендалл Дженнер платит за своего бойфренда. Модель счастлива в отношениях с голливудским актером Джейкобом Элларди. Ранее пара скрывала свой союз, но теперь выходит вместе в свет. Многие считают эту пару идеальной, но все оказалось не так-то просто. По данным Супер, Дженнер оплачивает многие совместные развлечения. Модель арендует частные самолеты для поездок с Джейкобом, снимает дома для их встреч, самостоятельно организует все-все-все путешествия и старается обеспечить бойфренду максимально комфортные условия. Все это наблюдают родственники Кендалл, и им это, конечно, не нравится. Поклонники тоже взбунтовали. Они считают поведение голливудского актера неправильным, а кто-то и вовсе называет его Альфонсом. Так, девочки, ну это точно ред флаг. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». На завтра, среду, 2 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 12-18 тепла. Также завтра в Риже Краснотуринской ревде тоже переменную без осадков до плюс 18.
0: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В «Сток верхней одежды» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: «Сток верхней одежды» Космонавтов 54.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.

0: 102.5 Джем FM.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пиццу.

0: Кажу, копейте.
1: Музыка.
2: На Джем ФМ.
1: Настроение.
2: На Джем ФМ.
1: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
2: Джем ФМ.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода, до 9 марта 2027-го. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Там отмечено, что решение принято в связи с санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран. Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты не более 10 тысяч долларов, если ранее они это не делали. Центробанк впервые ввел запрет на снятие с валютных счетов и вкладов более 10 тысяч долларов в марте 2022-го. С тех пор ограничения продлевают каждые полгода, отмечает РБК. Новая система въезда в Казахстан пока носит рекомендательный характер. Платный въезд в страну тоже еще не вводят, пояснили в АТОР, Ассоциации туроператоров России. Ранее сообщалось, что Казахстан вводит электронное разрешение на въезд для граждан стран, с которыми действует безвизовый режим. Планируется, что с 1 ноября оно станет обязательным для туристов, прибывающих на самолете. С 15 ноября система заработает на автомобильных пунктах пропуска через границы со странами, не входящими в ЕАЭС. С 30 ноября со странами ЕАЭС, в том числе с Россией. С 15 декабря для поездов и судов, пишет газета «Ведомости». В Свердловский областной медколледж и в Уральский медицинский госуниверситет поступили более 7 тысяч первокурсников. Из них в медколледж поступили 4620 человек, на 500 ребят больше, чем годом ранее. В этом году День знаний отметили в парке Маяковского. Замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова отметила, что особую надежду здравоохранение возлагает на студентов-целевиков, которые уже сегодня знают, в какую больницу придут работать, получив диплом. В медколледже целевое обучение выбрали 2300 человек, в УГМУ на специалитет поступили 536, из них 385 человек за счет федерального бюджета, 151 за счет областного бюджета, отмечает «Комсомольская правда». Сентябрь на Среднем Урале ожидается сухим и теплым. По прогнозу Росгидромета, почти по всему Уралу среднемесячная температура воздуха будет выше обычного на 1 градус. Для Екатеринбурга климатическая норма на первый месяц осени плюс 10,8 градуса по Цельсию. Не ожидается в сентябре и существенных осадков. Абсолютный максимум температуры воздуха в Екатеринбурге в первый осенний месяц был зафиксирован на отметке плюс 31,9 градуса. Абсолютный минимум – минус 9. Певица Майли Сайрус намекнула на отказ от фамилии, пишет Independent. Она опубликовала в сети новую фотографию в красных тонах с подписью из одного слова «Майли». Издание уточняет, что теперь при вводе в поисковик ее полного имени выдача предлагает специальную поправку. Вы имели в виду просто Майли. На отказ от фамилии певица намекнула накануне выхода своего 10-го студийного альбома. Ожидается, что он выйдет в конце этого, в начале будущего года и объединит 10 песен о любви, пишет газета.ру. Официальные курсы валют на среду: доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, среду, 2 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 12-18 тепла.
5: СМИ Радио Jam. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Сергей Жуков раскритиковал ажиотаж вокруг приезда Канье Уэста в Россию. Певец высказался о повышенном внимании к приезду американского рэпера Канье Уэста. В беседе с журналистами он назвал шумиху вокруг рэпера раздутой историей и подчеркнул, что тот всего лишь артист, как и любой другой. Жуков прокомментировал: «Я вам скажу так, я не знаю, почему и каким образом идет вся эта информационная история. Это всего лишь артист. Это такой же артист, как любой другой. На этом все. Я понимаю, приехал бы Майкл Джексон, но вот такого плана артист. Вот вы сейчас пройдите и спросите одну песню Канье Уэста у прохожих, никто вам не ответит». Отмечу, что Канье Уэст – американский рэпер, продюсер и дизайнер. В октябре этого года планирует выступить в Санкт-Петербурге на Газпром-арене. Это будут первые публичные концерты рэпера в России. Если честно, я тоже не понимаю всей этой шумихи. Ну подумаешь, концерт и концерт. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». На завтра, среду, 2 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадка, ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 7, завтра днем 12-18, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Плевском, Туринской, Асбесте тоже переменно без осадков до плюс 18.
1: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
4: Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-00-1.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Ольга Бузова устроила трехчасовой цифровой детокс в бане. Ольга Бузова решила отдохнуть от суеты и провести целый день в бане. Чтобы отдохнуть полноценно, певица даже отключила телефон на 3 часа, что для нее не самая простая задача. К ее удивлению, время пролетело очень быстро. Она прокомментировала: «Это такой кайф – наслаждаться парениями, всеми процедурами, без телефона». Как призналась Бузова, раньше ее не особенно привлекал такой отдых. Но теперь она оценила баню по достоинству. Она попробовала парение, купель с цитрусами, а после бани – уходовые процедуры. На массаж же к ней пришли сразу 2 мастера. И Ольга, по ее словам, улетела на небеса. Ну, конечно, банька – это же такое удовольствие. Эх, это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Зачем? Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Игорь Николаев рассказал об успехах дочери в музыке. Народный артист России счастлив в браке с Юлией Проскуряковой. Пара воспитывает дочь по имени Вероника. Девочке 11 лет. Известно, что Ника точно так же, как и родители, обожает музыку. По словам самого Николаева, даже во время летних каникул наследница активно музицировала. Из-за этого у школьницы было совсем мало времени на отдых. Игорь прокомментировал. Учили новые пьесы. Конечно, несправедливо и нечестно, когда все дети гуляют и отдыхают в летние месяцы, а ты занимаешься. Но Ника все прекрасно понимает. Как пишет Супер, Вероника учится в знаменитой Мерзляковке, музыкальной школе при училище Московской консерватории, которую когда-то окончил сам Игорь Николаев. Уровень требований там очень высокий, поэтому девочка садится за инструмент почти ежедневно. Вероника настоящая умничка, будущая артистка. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Мы любим музыку. Мы любим Екатеринбург.
1: Джим-ФМ. Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM. Всего

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: Все мы изначально

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Всем привет, кто присоединился к нам только что. В эфире Топ-хит-чарт и я, Настя Негода, в качестве его ведущей. И прямо сейчас у нас еще одна новинка. На этот раз самое что ни на есть звездное. Люся Чеботина буквально на днях представила новый трек с немного необычным названием «Горгона». Напомню, Горгона, точнее медуза Горгона, это имя героини греческих мифов. И героиня это была женщина, у которой вместо волос были змеи. Но самое интересное, что взгляд в ее глаза обращал любого человека в камень. И вот теперь Люся Чеботина в своей новой песне утверждает, что она и есть та самая медуза Горгона. Что ж, надеюсь, мы с вами не окаменеем от прослушивания этой песни, а трек «Горгона» пополнит копилку хитов Люси Чеботиной. Поехали!
0: Восьмой.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Это была Горгона, то есть Люся Чеботина, а у нас на очереди коллаборация Мото Хчо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «Бай Индия». Их она танцует под Шаде по-прежнему в топах и радио, и интернет-чарт в России. Так что слушаем, лайкаем и, конечно, танцуем под Шаде.
0: Седьмое.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: И сразу накатом еще одна коллаборация, премьера которой состоялась совсем недавно. Таня Ткачук из группы «Моя Мишель» и «Баста» исполнили трек «Если я буду танцевать», который уже рвет радио и интернет-чарты страны. Встречаем, слушаем и по возможности модно и красиво танцуем.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависит судьба новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых звездных хитов, некоторые из которых еще даже не начали звучать в эфире и только тестируются на «Топ Хит». Если не любишь Эмин,
2: не

0: Здравствуйте.
1: 102.5 Джем FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Лучшие хиты недели в программе Топ Хит Чарт. С Настей Негодой.
4: Вот такие звездные треки зарелизили на этой неделе наши артисты. Но один новый трек, который откроет пятерку лучших хитов недели, я хочу представить вам отдельно. Речь идет о коллаборации, в которой приняли участие Ваня Дмитриенко, группа «Мальбек» и молодая певица Сюзанна. «Отражение» — так называется их трек, выпущенный буквально неделю назад. И что-то мне подсказывает, что эта песня может стать одним из главных хитов этой осени. Ваня Дмитриенко, «Мальбек» и Сюзанна. «Отражение». Встречайте.
3: Пятое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, Катя Айова с треком «Мы» открывает топ нашего сегодняшнего хит-парада. Я уже рассказывала вам о том, что в поисках вдохновения для этого трека Катя обращалась к классическим стихам Пушкина и Цветаевой. Трек продолжает возглавлять радиочарты, «Мы» ротирует более 100 ведущих радиостанций страны, и трек уже собрал более 120 тысяч эфиров. Интернет-аудитория тоже потихоньку подтягивается. В итоге Айова у нас занимает сегодня 4-е место.

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио интернета. И тройку лидеров нашего чарта открывает Хабиб Сабирович Шарипов, или просто Хабиб. Его трек «Моя малышка» продолжает рвать хит-парады и собирать на радио по 20 тысяч эфиров в неделю. Конечно, до супер-хитовой «Ягоды малинки» ему еще пока далековато. Но шансы стать «Малинкой 2.0» у малышки есть, я так считаю. «Моя малышка» Хабиб, встречайте.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Серебро нашего чарта сегодня уходит Юли Зиверт и ее супер-хиту «Газ». Снова и снова напоминаю, что Зиверт и Мари Краймбрери – главные претендентки в соревновании за корону российской поп-принцессы. Ну а кто станет лучшей, мы с вами узнаем 26 ноября 2026 года на церемонии вручения музыкальных премий «Топ-хит-мьюзик-авордс». А прямо сейчас Зиверт и ее «Газ».

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Негодой.
1: Друзья, и наконец, главным хитом этой недели, в который раз становится трек на ресницах группы «Градусы». Я от всей души поздравляю ребят с победой и желаю, чтобы их трек стал лучшим хитом не только сегодня, но и в нашем следующем выпуске, где мы будем подводить итоги музыкального лета. Но этот итоговый выпуск вы услышите только через неделю. А прямо сейчас в нашем эфире «Градусы» и трек

0: которая сегодня не только и не столько пела, сколько вела программу Top Hit Chart. Мы обязательно услышимся с вами через неделю, и за эту неделю не забудьте лайкнуть на tophit.ru, в группе Top Hit ВКонтакте и в телеграм-канале Top Hit треки, которые вам понравились больше всего. И еще одно очень важное напоминание. Совсем скоро, 17 сентября, в Москве состоится очередной концерт Top Hit Live, где Top Hit и Сферум будут подводить музыкальные итоги года. А на сцену поднимутся звезды и лучшие молодые артисты, чтобы исполнить свои новые хиты. Не пропустите трансляцию этого замечательного мероприятия. Тем более, что вести его, скорее всего, буду я, Настя Негода. Ну а сейчас пришла пора прощаться. Всех люблю, обнимаю. До новых встреч в эфире и на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ Хит Чарта. Ровно через неделю.
2: На Джем ФМ.
3: Музыка и хорошее настроение.
2: На Джем ФМ.
3: На Джем ФМ.

0: 102.5 Jam FM.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука-пиц.

0: 102.5. Jam FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Если хочешь танцевать.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: как я.
1: Джем FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
2: Я в